На кровати, в подвале, пишу и в хате. На минус рублю салатик, got souls, будто бальзамик. Слышу их, детский садик, не могут связать двух панчей. Ребят.

0: снов. На кровати, в подвале, пишу и в хате. На минус рублю салатик, got souls, будто бальзамик. Слышу их, детский садик, не могут связать двух панчей.
1: Ребята, надо поучиться рэпу вам,
2: блядь. Yeah. Поехали.